Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать. Зачем я здесь? Судьба мне говорит, что я солдат и у меня есть долг. И то, что я сегодня жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит.

выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

Цак и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уже

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман.

не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном

бокал прошу и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас отправил в этот ад. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку. Друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед? Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать. Зачем я здесь? Судьба мне говорит, что я солдат и у меня есть долг. И то, что я сегодня жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.

Друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас отправил в этот ад. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов. Чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не фантастика.

Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня –

0: выдав похоронку, друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.
1: А сейчас песня для детей. Ну, каких детей? Для детей на четвертом десятке, которые...

Была ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

подъем, короткие сборы.

0: а я иду брать высоту.
1: Еще одна песня, и снова с праздником.

Лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть на

прицел. В общем, Зёма, извини, но с тебя полста. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья.

Место боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

Запомнят молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов.

0: Честь имеем!
1: Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд.

Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним.

ждите черта тюльпана домой. Я лечу грузом 200, я лечу, я лечу, я лечу грузом 200.

А в Раусе поселке, что в 10 минут. Там сгущенка, деликатесы и пиво. Строим только Катюшу, под ногу поют. А я бы спел, получилось бы красиво.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в дверь не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особо

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

дома, а я пост охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

прапор, не быкуй. Выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ко. Прапор, не быкуй.

Продолжайте прием. Пушка, отбой. Вас понял. Сообщение наблюдать. Зуля, номер 1-5.

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Вас понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 1-5.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войной дикой странной вел наш взвод последний бой.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота, и с боем выбраться живым.

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы.

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою, как гуляли с тобою мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги, только здесь все будет иначе. Прямо вместо лэма дожмут кирзачи, блестит бляха, да папироска в заначке. Оставшу лейтенант шашлыки и вино, дембеля, шмаль, сержант, ты букия. Не ведь новости, нам включают вместо кино, да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь, а я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал, это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай, я с тобой рядом, меня нет, не помню. 730 дней пролетят, не вернешь, только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и сенцом, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди, а девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

0: верим мы стране своей, стране своей. Служили мы стране своей.
1: Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони комки иорданские и бородатые рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов убиенных стоят в глазах, жуть. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уже...

смену, радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов, Алис, Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов

На улице с утра полно людей, и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке. На улице с утра большой туман, и с криками из мертвого молчания. Не сказка это, вовсе не обман. Застыли люди в страшном огне.

За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война. И вот на площадь въехали злы. Людское море сразу онемело. На тех машинах алые гробы. А западная рица посидела. По улице идет седой старик, рукой дрожащей держит сына фото. И женщины истошный слышен крик. И за спиною тихо плачет кто-то. Так вспомним вдруг о тех, кто не пришел оттуда. Налей бокал, прошу, и выпей все до дна. За тех, кому пришлось, поверь мне, очень худо. Они погибли, хоть не шла война.

и плачут кровью голубые флаги, оплакивая молодых парней, погибших в страшном Баренцевом мраке.

Мыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

С автоматом на плече и рядом с братом Сашкой. С АКМом на плече и рядом с братом Сашкой. Впереди чап.

шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону. Весь боекомплект врагу на десерт достался, там он занял высоту, там лежать остался. Не забудем никогда Сниткина Сергея, как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

0: на плече и рядом с братом Сашкой. С лучшим другом на плече и рядом с братом Сашкой.
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся. Вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Господь спаси. Мы уходим опять на штурм, за Отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в

надежда. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу. Автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, до ее девчонку свою. Как гуляли с тобой мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги. Только здесь все будет иначе. Прямо вместо лома дожмут кирзачи. Блестит бляха, да папироска в заначке. Оставшу лейтенант, шашлыки и вино. Дембеля, шмак, сержант, ты букия. Не ведь новости, нам включают вместо кино. Да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут? Там печенье, деликатесы и пиво. Строят только Катюшу, под ногу боюсь. А я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал. Это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай. Я с тобой рядом, меня нет, тем более. Те 730 дней пролетят, не вернешь. Только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна вот заплачет. Мне гитару заменят автомат на груди. А девчоночек губы надежда. Маму с папой на время заменят еды. 730 осталось солдатских.

Продолжайте прием. Пуск отбой. Вас понял. Сообщение наблюдается. Дуэль на номер 1-5.

Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

Тут же собрав отряд штурмовой, враги побежали к Сашке. Ну все, мужики, грачей снова в бой, за

уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стал больным. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.
1: Всем тем, кто в сапогах, я посвящаю песни, кто маялся в нарядах и ждал рота подъем. Два года не без.

Зак и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель забрались. А мы теперь расхлебывая все эти косяки, в нарядах через

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин. Не

не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все над

Георгия забралом. О, дай нам, Боже, отомстить за всех погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в день

заливали каток, из ленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худая.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Привезут друзья меня в обед. Сердце ты не рви, я не воскресну. Батьке голубой отдай берет. А себе оставь на память крестик. Ленке расскажи, я знаю, ждет. Не случилось счастье, так обидно. Нас победа точно уже ждет.

мамочка, не лей слезу из глаз. И не жди меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобожденье. Пробивались с боем мы вперед, зачищая нациков нещадно. Каждый с мою смерть в объятия ждет, а она врывается в небо.

Меня на день рождения. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение. Жаль, не повезло мне в этот раз. Это жизнь, Донбасс, освобождение.

Ка на пушками нос. Бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская. Ночь автоматами клацает, а над могилами братскими

бывшие мальчики штатские видят волшебные сны. Светло-зеленые лошади –

прицел. В общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты с ними не позорь, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне?

тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь.

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был эфрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть нас

Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите чоп тюльпана домой. Я лечу грузом 200. Я лечу грузом 200.

вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть мира.

краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд. А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

Когда закончится война, мы все наденем ордена, гурьбой сядем вся за дружеским столом и вспомним тех, кто не дожил

пару свеч, порезав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом, он защитник матушки Руси. Ты прости ему

Слезы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит, молится, слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. Наземь так сойти, помочь

заливали каток, изоленты мотали на клюшки. В медвежат превращалась арава худая.

мне жилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плече

нежные почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

У меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток не мой Восток, а за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра, иначе, чем вчера. Победа, как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся странам, и к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик,

взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас нет

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня –

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд. Пусть вас не тревожит добрый русский взгляд.

Немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

Тебя мы вспоминаем, как что-то нам родное, как давнее ушедшее в туман. Домой, домой, домой.

Зачем ты это сделала? Надела платье белое, кольцо на руку правую, на голову лату. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

когда шинель снимая, с усталых плеч снимая, о милых вспоминая, они ложатся спать, и снятся им родные поля, леса густые и девушки, которые так обещали ждать.

Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте, в тельнике.

0: служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку служит.
1: Кто-то огонь вызывал на себя. Боль в нашем сердце рвется наружу.

постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.

я косынку завяжу узелком потуже и пойду напропалую по свинцовой стуже. Зашагаю по земле северокавказской с автоматом на плече, рядом

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу на

лейтенант, подыши, малек, за рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел, знать у снайпера на миг запотел.

общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, доползли. Принимай, сестра.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач. А в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала.

замучилась и стала навек плакучая. Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

над землей. Ты теперь солдатом стал, мир храни земли. Как отцы когда-то его уберегли. Чтобы было не было, надо с честью жить, искренно и преданно.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди.

0: Мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.
1: Пора, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

дух разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих,

Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное, и соловей тихонько

от стола. Нас разведет судьба с тобой. У каждого свои дороги к дому. Пусть мы привыкли получать, как по духанке и жидянке. Тебе же, Макс, не привыкать, да как и мне, но Бог-то с нами. А я в наряд иду к тебе, и как легко сутки летят. Потом приходишь

Судьба с тобой, у каждого свои дороги к дому. Ай, поваренок, не горюй, там на гражданке все спокойно.

0: Смерть — это вовсе не конец.
1: Заливали каток из ленты, мотали на клюшки.

бронежилет. Береженого Бог бережет, глотку рвал перед вылетом прапор, подгоняя в плечо.

окутал землю вновь далеко, далеко, за туманами любовь, долго нас невестам ждать.

или просто на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без но, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь, чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов.

Ночными тучами снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной, не людей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Так и Чича строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывая все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы

радисты и стажеры, а мы чисто на роте. Друзья, в конце концов, Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Никулин.

нас небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все, парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент! Ташкент! Я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

Комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь подвержены риску.

еще живой, а теперь 200-й. Я лечу домой, двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета, пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

В общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых храбрых.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

истинный герой. Сапер – профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Храни вас Бог, пацаны.

Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окончить.

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас

не своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

0: горим судьбой в кострище дней. Любите нас, пока мы живы. Мы служим Родине своей.
1: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
2: Ночь прошла, все не...

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России из весны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучи солнца, шапки снежные на домах.

0: Ты постучу, ты сразу услышишь. В теплый веди свой.
1: Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Настало

что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны.

сидели у реки и жевали булочки. И было голодное и совсем холодное. А ебал тебя и плакал песня про блядей.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на

пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

Мы сидели у реки и жевали булочки. Я была голодная и совсем холодная. А ебал тебя и плакал. Песня про блинейку.

Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони комки иорданские и бородатые рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов.

Тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюдей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

Вверх взмыла ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули.

Как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

Зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, лился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону весь боекомплект врагу.

сидели у реки и жевали булочки. И было голодное и совсем холодное. А ебал тебя и плакал песня про бледей.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли

ответим за бессмертный дозор. Бой был явно неравный, парни поняли сразу —

Эй-ка, Дима, стаканчики поют, стучат колеса мерно, поделя дорогу. Прощай, Москва, встречай Санкт-Петербург.

Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-х грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я на

с войной разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

0: Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу грузом 200.
1: Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой.

Госпатруль охраняет, и пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Воля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она, вслед крича, до свидания, буду ждать. А сама лишь раскаяние чую письма.

попадешь. А в 16 пора, золотые года, бар, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце закружит, зацепит.

0: опять попадешь.
1: Вызов огня, право два залпа. Натрия орудия. На расстреле. Сьерра Танго 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, я разборчиво. Попробуйте переключить на резервную частоту. Плохо, слышу вас хорошо, разборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой.
2: Проси уже

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врага я не стану пальмить. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Понял. Сообщение наблюдателю. Джулия, Новембер, 159.

0: Налей-ка, Дима.
1: Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены.

Вот и окончилось все, расставаться пора, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Крылья сложили палатки, их кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И потихонечку пятится трап от крыла. Вот уж действительно пропасть меж нами легла. Милая моя, солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною, милая моя. Солнышко лесное, где, в каких краях встретишься со мною. Не утешайте меня, мне слова не нужны.

вдруг в огня ожидают. Представьте меня, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях

В общем, Зёма, извини, но с тебя ползда. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

листья перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

Хата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

Жив, а не убит, то не моя заслуга, а войне упрек. Война над нами пулями свистит, и ей плевать до званий и погонов, чью мать она сегодня навестит рукой комбата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы с

выдав похоронку. Друзьям убитым привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь?

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

лишь был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

фатально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов, и с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все над

Георгия забрала. О, дай нам, Боже, отомстить за всех погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в день

листья перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины

Боженька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

руке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

девушка. Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России из весны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

всем смертям назло вернусь. Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых храбрых.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

истинный герой. Сапер – профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Храни вас Бог, пацаны.

немало повидали, немало пережили. Два полных года родине мы честь отслужили.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча.

Как же так, сыночек милый Ваня? Вот такие вот факты. В СВО по контракту был у Вани с армейки крайне редкий талант. Ваня шел не за бабки. В СВО по контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты. В СВО по контракту, если родину нашу одолел оккупант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Под Артемовском как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. Год отважно воевал, метко бил врага. Только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда. В сердце пуля дура.

вашу одолел оккупант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском. Как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

судьбы, наград не ждали, пока вы дома мирно спали, лежа в некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами,

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь.

некошенной траве. Мы тонем взглядом в синеве, в боях с врагами погибая. За ваш покой мы воевали, неся берет на голове. Всю жизнь мы служим ВДВ. На бикрень голубые береты, на груди тельник цвета небес. Наш кумир дядя Вася Маргелов к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы слышим.

Кумир дядя Вася Маргелов, к синеве у нас свой интерес. На ветру флаг десантный прекрасен, если в бой только здесь и сейчас. Все мы служим в войсках дяди Васи, наш девиз —

Нами привет, не жалко жизни мне отдать. Не постою я за ценой, мы вас продолжим убивать и мстить за наших пацанов. Придут ребята из полка, взлетят с бетонки на грачах, не пожалев для вас БК, устроит ужин при свечах.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за

дать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ: есть патроны, но своих рядом нет.

Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов.

белом. Короткий звук.

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте, по вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

На голом, на палацу, на вахт-параде, в казарме, на часах все дни подряд, известный, не представленный к награде,

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку.

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

отбитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один.

И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть.

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

землей. Ты теперь солдатом стал, мир храни земли. Как отцы когда-то его уберегли. Чтобы было не было, надо честью жить, искренно и преданно.

нежные, почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле, чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы,

такова моя доля. И когда весь союз хранили генсека, партия не забыла

в слово, глаза в глаза. С тобой я рядом, я твой навсегда. Сердце в такт с твоим.

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

мягкий взгляд. Напугать не может добрый русский взгляд. Спутать невозможно добрый русский взгляд.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

огня правого залпа. Адриан Руси. Гера Танга 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Вот он слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте.

0: тысячу звезд. Вера и правда летят вместе с нами. Тигр неспешно ползет на блокпост.
1: Ах, зима ты моя, зима, и молюсь я на лучи солнца, шапки снежные на домах.

над пушками нос. Бывшие мальчики сельские, нынче солдаты советские, вновь батальоны гвардейские, где-то в высоких горах скрипнула койка солдатская, ночь автоматами клацает, а над могилами братскими женщины в

мальчики штатские видят волшебные сны. Светло-зеленые лошади бьют.

Вы наплюйте на сплетников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли. Боженька,

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка,

значит, где добро, где зло, знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька, все видел, где добро, где зло, знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама

по контракту был у Вани с армейки крайне редкий. Талант Ваня шел не за бабки в СВО. По контракту был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО. По контракту, если родину нашу одолел,

год отважно воевал, метко бил врага, только смерть его не отпустила. В феврале при штурме дома взорвалась беда, в сердце пуля дула.

он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину вашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант. На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает. Батя водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама тихо в комнате рыдает.

или просто на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без нож, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

0: Спасибо.
1: Помни войну, пусть далека она и туманна, годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно, помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе, падает снег, ночью староста пьет самогон, тлеет костер, партизаны остались без связи, унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете, рота ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети, прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи, русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе, нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.

прихватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Я буду здесь недалеко, в полку небесном, как и все, смотреть на вас из облаков, дождем стучать по полосе. Обидно то, что не пожил, с врагом я личной встречи ждал. Как мог, я родине служил, и все, что было, ей отдал. Я здесь давно уже служил, пролив на взлетку семь потов, над вашим логовом кружил, и к этой встрече был готов. И каждый раз, садясь в грача, его я чувствовал ответ, как он мне соплами фырча гудел турбинами привет. Это вам за пацанов мой ответ. Есть патроны, но свои

свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов. Это вам за пацанов. Мой ответ. Есть патроны, но своих рядом нет.

захватив с собой двоих на тот свет. Не видать вам по ночам сладких снов. Где вы, суки? Это вам за пацанов.

0: Гассон приближает к увольнению в запас.
1: Сколько было дорог, сколько будет еще, обо всем знает только Всевышний. Неприступный

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и боялся.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной обман. Помню, как вручал повестку мне военкомат. Помню, как не спал я ночью.

вечер закружит меня. В ресторане майской ночью выпью дембеля. Мы закажем ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу, как сплошной капкан. Уходя с Аллаги руку крепко я пожму и на прощание песню эту пропою. И от счастья закружится

0: закажем ящик водки и тройной бальзам, чтоб запомнить эту службу как сплошной обман.
1: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
2: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

страна. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, по знакомым.

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18.

тюльпане грузом 200. За что хороним жизни и горе мое?

Мы помогаем, а погибают тысячи. В разбитой фуре прятался спецназ, когда шмонали

моя палатка, команда подъем, короткий спуск.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли,

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

0: Метель. Год за годом, за зимою весна.
1: Вызов огня, правая два залпа. Адрия Русь, аэротанка 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Ворхорс слышит вас хорошо и разборчиво, продолжайте.

0: На блокпост.
1: Вот он слышит вас хорошо и разборчиво. Продолжайте прием.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной. Шепчет с упреком, ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой.

Пост патруль охраняет, и пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Воля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед кричав до свидания. Буду ждать, а сама лишь раскаяние чую письма.

попадешь. А в 16 пора, золотые года, бары, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацепит.

0: ты опять попадешь.
1: В лесополке повзводно строимся. Дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся. Ты и я на войне, солдат. Может, кровью мы все умоемся. Воронье мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся. Мы с тобой перед боем, брат. Мы уходим опять на штурм за свободу родной Руси. Я же син на небеси, ты, Господь, нашу плоть спаси. Мы уходим опять на штурм за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя твое. Может, кровью мы все умоемся, пули дуры стеной летят. За победу давай помолимся, мы с тобою в окопе, брат. По эфиру дурные новости, душу Богу отдал комбат. Так давай за него помолимся.

Опять на штурм, за отечество, за свое. Ты, Господь, нашу плоть спаси, да светится имя Твое. В лесополке повзводно строимся, дал команду на штурм комбат. Так давай же за нас помолимся, ты и я на войне солдат. Может, кровью мы все умоемся, вороньё мы в пиве кружат. Так давай же за нас помолимся.

Продолжайте прием. Пуск, отбой.

по целям снаряды кладут враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

уже гуляет весна. Там мир, там уже не страшно. Кружат над Пальмирой два черных орла, где пал смертью храбрых

0: огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.
1: Один.

0: есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст вокруг тебя душманская блокада.

0: тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные, кусаются, ну как собаки злые. Советники живут в шикарной вилле, в окопах эту виллу позабыли. А жены их в печали, с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни верст

Садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хости англичане, запутали вождей в пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После бредет она улицей длинной, шепчет с упреком: «Ну где ты, любимый?» Кинув окурок искрой.

пацан молодой, письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она, след крича, до свидания, буду ждать. А сама лишь раскаяние чую, письма

падешь. Да, 16 пора, золотые года, бар, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен. Зачем я здесь? Вы спросите меня.

Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Да потому что нужен.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем

Я под каждой своею строкой подпишусь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

нуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаясь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

память кружит над нами с гулом вертушек в плену облаков. Пусть будет пухом всем, кто здесь спали, каждая горсть

воздух пах. А только мы справлять год новый будем. В обнимку с АКМ, стоя на блокпостах.

разрывает. Он на посадку шел из Ханкалы, а нам приказ, и завтра улетаем.

сгорела и прошла навеки навсегда. Война, война, была она, была. Ушла из жизни многих.

Есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост. О, хост, на сотни верст.

и рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: лупо забыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст,

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллах Адар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хосте англичане, запутали вождей, пусть что не станет. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

Вытри слезы, лейтенант, подыши, малек. За рекою час назад весь твой взвод полег. Всем смертям назло, старик, ты остался цел. Знать у снайпера на миг запотел прицел. Может, есть.

прицел. В общем, Зёма, извини, но с тебя ползта. Слава богу, наползли. Принимай, сестра.

Дня и безудержный страх перед пятнами летних ночей. Потухший огонь в бескровных губах, выжигающий чувства людей. Живая вода, позабытый мотив, возвращающий память и страх. Постоянно в горячей свежей крови чьи-то раны на

моей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас особая работа, покорность.

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне

назад шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам, шел за

волю, шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец. За дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

бумажных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов, вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

и рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земля.

Летятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет мой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: изобрели интриги в хосте англичане. Запутали вождей в пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили. Подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает, в танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок искрой.

пацан молодой письма пишет, скучает. За забором там Оля и гул дискотек, а там где-то она, его рядом с ней нет. Веселись и гуляй, как сказал на прощание. На перроне она вслед

падеж. А в 16 пора, золотые года, бар, клубы, вино, трава да наркота. И богатые парни будут ласкать тебя ночь напролет, ну а после в кровать. Шум дискотек тишину разрывает, пьяный мальчишка девчонку снимает, в танце закружит, зацепит.

Привет, родная моя, все нормально, жив-здоров, и вот пишу тебе письмо. Всем привет передавай, зайди до мамы, скажи, что жив ее сынок. Как я люблю вас, как скучаю очень по нашей маленькой прикольной дочи. Короче, ведь все ж лихое в прошлом, впрочем, передавай привет, если дома будет отчим. Многоточие, новая строка, я нужен здесь пока, здесь без меня никак. Ведь если мы уйдем, выйдет наверняка из берегов кровавая река. Ты не накручивай и не волнуйся, я же обещал, что вернусь, значит вернусь. Ну все, любимая, до скорой встречи, вот с тобой поговорил, и мне стало легче.